О, сладка, свобода, о, еба, о, драга, о, сладка, свобода, о, еба, о, драга, о, сладка, свобода. Grazie.